0: и Сыну, и Духу Святому.
1: Как и я ожидал, что не верится,
0: о мой Иисусе, опрости нам наши грехи, очувай нас от пакленок огня и доведи в рай све душе, особито one, kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Kraljice mira,
1: molim za nas.